0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели программы НИДО. На этой неделе я решила поговорить о взаимоотношениях родителей и взрослых детей. Правда, что дети, даже если они повзрослели, для родителей всегда остаются маленькими детьми. Родители иногда не замечают, что у детей уже своя жизнь, семья, дети, седина блестит на висках. Так какие же проблемы существуют между родителями и взрослыми детьми? Где заканчивается родительская забота? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: В восточной культуре родители часто воспринимают заботу о взрослых детях как свою обязанность на всю жизнь. Они советуют, помогают, контролируют, переживают. И порой даже тогда, когда сыну или дочери уже 40, родители продолжают говорить: «Я старше, я лучше знаю». Но есть важная вещь. Взрослый ребенок уже не нуждается в воспитании. Ему нужны отношения взрослых со взрослыми. Родители могут иметь огромный жизненный опыт, но опыт не дает право принимать решения за другого человека. Куда ты пойдешь? С кем ты будешь жить? Почему ты так воспитываешь детей? Сколько ты зарабатываешь? Почему ты не замужем? Подобные вопросы могут звучать как забота, но воспринимаются как давление. Где же золотая середина? Родителям важно научиться говорить: «Я переживаю за тебя, поэтому хочу поделиться своим мнением, но решение остается за тобой». А взрослым детям можно отвечать так: «Мама, папа, я очень ценю вашу заботу, но это моя жизнь, и окончательное решение я должен принять сам или сама». Уважение не означает полное подчинение, а самостоятельность не является неблагодарностью. Возможно, настоящая зрелость семьи начинается тогда, когда родители позволяют детям стать взрослыми, а дети позволяют родителям оставаться значимыми людьми, не превращая их в руководителей собственной жизни. На этом все, мои дорогие слушатели. С вами была Нигина и программа «НИДО».

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки. От Wake Up Show.
1: Первая штука актуальная сейчас. Труд сделал из обезьяны человека. Отпуск вернул все на свои места.
2: Думаешь, настолько все плохо?
1: Ну, конечно, в отпуске мы же безобразничаем немного.
2: Я нет. Я в отпуске думаю о работе.
1: Заколола.
2: Следующая штука.
1: Шути.
2: Следующая штука. Когда тебя спросили, чем ты сегодня занимался, а ты весь день провалялся без дела в телефончике, и теперь думаешь, какую ложь придумать, чтобы нормально звучало.
1: Это да, это всегда такая.

0: Новинку эфира тебе дарит Макс Лайн.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макс Лайном ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения
1: кредита. С MaxLine.by.
3: Тедди Свимс.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Три веселые штуки. От Wake Up Show.
1: Первая штука. Удивительно, сколько всего можно успеть по дому под угрозой чьего-то визита.
2: Это да. Угу. Но тут даже ничего не добавить.
1: Я за 5 минут квартиру убираю сразу.
2: Это не только квартира, посуда, все. А окна помыть? Это если мама приезжает.
1: Нет, окна я не мою. Нет. Это пускай гости не смотрят в мои окна.
2: Следующая штука. Девушка, в которую я влюблен, сказала, что хотела бы, чтобы ее будущие дети дружили с моими. Я, получается, во френд-зоне до второго поколения. Прикинь, вот
1: как,
2: такое
1: как
2: даже
1: все
2: есть.
1: Сложно у тебя, Руслан.
2: Вообще, так я прочитал ее, я сам не понял, а потом как понял.
1: Угу.
2: Нельзя так.
1: Следующая штука. Я пытаюсь еще доосмыслить.
2: Ну, я так и понял.
1: Девушка проводит в ванной в среднем 7 лет. Парни столько же, только возле дверей в ванную спрашивают, ты долго еще? А?
2: Это да. А я, кстати, у нас наоборот. Я дольше всего лежу в ванне.
1: А что ты делаешь там?
2: А телефон?
3: Барой рост хоз, барой внуки даст и рост. Бо дасти рост кор мекунам. Аммо барои чап дастҳо ин чиз камтар буд. Аммо ҳоло дигар замона дигар аст. Ва ҳоло ин мутахассис мегӯяд ки шумо фарзандони худро маҷбур накунед. Ҳатто аз муаллимон ҳам агар нафаҳманд ин чизро, аз муаллимон ҳам хоҳиш кунед ки онҳо маҷбур накунанд ки бо дасти рост бинависанд. Яъне агар чап даст ҳастанд, агар барошон ин хеле мувофиқ аст, ҳоло барои чап дастҳо ҳама чиз дигар ҳаст дар бозору мағозаҳо, ҳама чиз ҳаст ва маъниш ин аст ки воқеан ҳам яъне онҳо яъне ки агар бо ин тартиб менависанд, пас маълум мешавад ки баъзе қобилиятҳои фарқкунанда аз дигарон низ доранд. Ҳатто агар бо онҳо баробар ҳам набошанд, агар паҳлӯи дигарашро ҳам бигирем, баъзе хусусиятҳои дигари фарқкунанда доранд. Хуб, агар шумо онҳоро маҷбур кунед, онҳо метавонанд ки камакак нороҳат шаванд аввалтар аз ҳама, ба равонашон ин чиз таъсири нохуб бирасонад ва баъдтар дар гуфтугӯу дар навиштан ҳам камакак дертар шурӯъ мекунанд, барое ки гӯё ки ҳама чиро боз аз сирф меомӯзанд. ва ин махсусан барои онҳое ки то сини соли то мактабӣ доранд таъсири нохуб метавонад бирасонад. Хуб, ва воқеан ҳам барои рушди кӯдакон бисёр муҳим аст ин чиз. ва миёни мардуми машҳур дар дунё, миёни рассомон, миёни варзишгарон, миёни намедонам овозхонҳо, миёни олимон, нафарони хеле зиёде ҳастанд ки онҳо чапда

Capital. Из Москвы на весь мир. Bring that ass back like a boom boom.

0: Здравствуйте. Подразделения северной группировки российских войск за сутки атаковали живую силу и технику двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в Сумской области. Также поражены 4 механизированных, мотопехотная бригада и штурмовой полк ВСУ под Харьковом. Подробнее об этом доложил старший офицер пресс-центра группировки Александр Тихомиров.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районных населенных пунктах Великая Черничина, Перша Травня, Писаревка, Уланова и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 4 механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районных населенных пунктах Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежная и Светличная Харьковской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
0: В военном ведомстве добавили, что бойцы западной группировки войск поразили формирование 3 механизированных штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны. Бои прошли в районах Балаклеи, Веселого, Подлимана, Харьковской области, Донецкого, Крымок, Маяков и Светогорска в ДНР. Противник потерял 210 боевиков, ликвидированы боевая бронемашина, 18 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», пушка и 2 станции РЭП. Владимир Путин отметил хорошее состояние бюджета Ненецкого автономного округа и наличие у региона возможности оказывать дополнительную поддержку участникам СВО. Глава государства встретился в Кремле с губернатором края Ириной Гехт.
2: Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
3: Финансовое состояние бюджетное хорошее. Возможности такие есть.
2: Да, да. И понимая, что у нас нет возможности, например, медицинской реабилитации, психологической, мы оплачиваем поездки наших и семей, и участников специальной военной операции. Здесь у нас хороший контакт с Ленинградской областью, которая принимает наших ребят в своих реабилитационных центрах. И мы с ними активно в этом направлении сотрудничаем. Ну и я вижу в этом и свою миссию как губернатора, и как женщину, поддержку и семей, и жен, и матерей. То есть мы им очень помогаем и встречаемся постоянно. У нас маленький округ. Вот здесь вот этот дух.

0: собственную землю к своим собственным гражданам, мы тут же вызвали посла Японии. Нам как-то не очень внятно из посольства, они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу 14-го, ни в понедельник 17 августа, то есть сегодня, что он то ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это вызывает, конечно, удивление. Но в любом случае мы господина посла вызвали, он должен прийти в МИД, и мы поговорим как о поведении японского руководства в связи с визитом президента Путина на российский остров Итуруп. И в связи с тем, как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая и ее законы, и те процедуры, которые для дипломатов зарубежных в этой стране, в данном случае в России, существуют.
1: Как позднее сообщила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, посол Японии в Москве Акира Мута прибудет на беседу в наш МИД 18 августа. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге в этот вторник, 18 августа, местами кратковременные дожди, днем в городе на Неве от плюс 18 до плюс 20. В Москве переменная облачность, без осадков, температура воздуха в Москве днем до 25 градусов тепла.

Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

0: потеряй. Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев

опоздаем непременно. Прощаюсь с нами в поздний час. Вы нам успеха пожелайте. И в поездах подземных мчась, вы эту песню напевайте. Да чего ж оно хитро, да чего ж оно хитро?

0: Audio Stories.
1: В 2002 году голландские ученые ввели термин «синдром болезни выходных», описав ситуацию, когда люди заболевают сразу после начала отдыха, несмотря на стойкость в течение рабочей недели. Опрос почти 2000 человек показал, около 3% регулярно чувствуют недомогание на выходных или в отпуске. Типичные симптомы – головные боли, усталость, простуда, мышечные боли и тошнота. Чаще они проявляются в первую неделю отдыха, особенно во время длительного отпуска. Причина кроется в уровне кортизола – гормона стресса. В период напряженной работы перед отпуском его выработка повышается и мобилизует защитные силы организма. Но как только человек расслабляется, уровень кортизола резко падает, и иммунная система снижает активность. Ситуация усугубляется сменой режима сна и питания, а также контактом с новыми микробами. Предотвратить синдром можно, если начать готовиться к отдыху заранее. За 2-3 недели до отпуска важно высыпаться, правильно питаться и снизить рабочую нагрузку. Так переход к отдыху будет менее резким.
0: Audio Stories.

Вот, а что дает она взамен? Спешим куда-то, ждем кого-то, чужой любви сдаем.

0: Прогноз погоды.
1: Этой ночью в Москве, по информации Яндекса, минимальная температура около 14 градусов со знаком «плюс» будет зафиксирована. Завтра пасмурный день и до 23.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Там, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут. И где через дорогу

Археологические находки свидетельствуют, что их употребляли в пищу еще 12 тысяч лет назад. В Древней Греции моллюсков нередко подавали на пирах, порой дополняя экзотическими специями. В Средневековье жители прибрежных районов собирали устриц во время отлива. К XVIII веку они прочно вошли в повседневное меню. Мелкие устрицы стали популярной закуской в пабах округа.

крупные шли в рагу. Масштабы потребления поражают. Считается, что в одном только Эдинбурге ежедневно съедали до 100 тысяч устриц. В 19 веке в Лондоне устрицы были удивительно дешевыми. Дюжину свежих моллюсков можно было приобрести дешевле буханки хлеба. Их ели прямо на улицах, а портовые города буквально утопали в грудах раковин. Характерно, что в романе Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» один из героев замечает: «Бедность и устрицы всегда идут рука об руку». И для той эпохи это было чистой правдой. В России устрицы приобрели статус деликатеса отчасти благодаря литературе. Например, Чехов в рассказе «Устрицы» сделал моллюсков символом роскоши. При этом долгое время русские аристократы относились к сырым гадам скептически. Лишь к 20 веку устричные ужины в петербургских ресторанах стали признаком изысканного вкуса. Блюда подавали на льду, с лимоном и специальными двузубыми вилками. Однако массовый вылов привел к серьезным последствиям. В 20 веке популяция устриц в Шотландии была признана вымершей, а во Франции власти были вынуждены ввести сезонный запрет на их добычу. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фермеры выращивают личинок устрица коя в специальных резервуарах с теплой чистой водой, а после оседания на дно переносят их на защищенные морские плоты в подвешенных металлических сетках или пластиковых корзинах. Устрицы растут здесь 2-3 года. За это время их регулярно поднимают из воды, чистят от водорослей и проверяют здоровье, удаляя больных особей. Затем наступает этап нуклеации, ручной операции, которой учатся почти 5 лет. Мастер под лупой вырезает лоскуток мантии, живой ткани, которая вырабатывает перламутр, из устрицы донора. Затем помещает его вместе с полированным шариком из раковины пресноводной мидии внутрь устрицы хозяина. Процесс занимает не больше минуты на одну устрицу. Опытный мастер выполняет сотни таких операций за день. После этого моллюсков снова подвешивают под плоты. Устрица начинает обволакивать чужеродный шарик перламутром примерно по 1 миллиметру в год. Рост жемчуга акоя длится от 2 до 4 лет. Все это время фермеры защищают плантации от хищников, звезд и осьминогов, очищают раковины от ила, борются с ядовитыми водорослями и противостоят угрозам вроде тайфунов, способных разрушить плоты. По истечении срока устрицы вскрывают.
2: Netflix でこのガス人間を紹介する際に、うん、山里さん、
3: はい、
2: 淡井優さんの
3: 旦那さんね、旦那さん、南海キャンディーズの山ちゃんね、
2: はいはい、がそのNetflix の、うん、あのドラマを紹介するプレゼンターだったんですよ、うん、でその中に奥様のガス人間が出てきて、うんはい、それに対してそのあの
3: コメント
2: を言うところがまた Netflix のその CM で見たのが面白かったです。
3: それも見れるかしら、
2: 多分どこかで見れるんじゃないかなと思います。
3: はい、はい、皆さんはどれを見ますでしょうか。見終わったらね、ここでも感想言いたいなと思います、
2: はい、
3: では最後の曲です。

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Между тем начинает парить. В воздухе нависла гнетущая тяжесть. По небу перекатываются громовые раскаты, не принося облегчения ни земле, ни людям. Но вот опять на горизонте прокатился гром, пахнуло влажным ветром, и началось. Жгуты дождя упали на мостовую, земля почти внятно для слуха вздохнула, вода бурлит, журчит, плещет, звонко стучит в окна, барабанит тысячу пальцев по желобам, бежит в канавах, звенит в лужах, и тебе хочется кричать от радости. Высунуть голову в окно, чтобы охладить ее влагой небесной. Хочется свистеть, орать, встать босыми ногами стремящиеся по улицам желтые ручьи. Благодатный дождь, прохладная ласка воды. Обдай мою душу, омой мое сердце, сверкающая студеная роса. Я был злым от жары, злым и ленивым. Был ленивым и тяжелым, тупым, грубым, эгоистичным. Высох от зноя и внутренне задыхался от неподвижности и отвращения. Звените, серебристые поцелуи, которыми жаждущая земля отвечает на удары капель. Шумите, летучие водяные вихри, смывая все. Ни одно из чудес солнца не сравнится с чудом благодатного дождя. Беги по канавам в землю, мутная водица. Напои и смягчи жаждущую материю, которой мы в плену. Все вздохнули с облегчением. Трава, я, земля, мы все. Так нам хорошо.
0: Карл Чапек. Год садовода. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: Есть поверье, что молодильные яблоки все-таки существуют. Правда, речь идет не о фруктах, а о грибе саркосома шаровидная. Согласно легенде, его нужно не есть, а пить. Гриб выглядит как мешочек размером 6-8 сантиметров, наполненный желеобразной жидкостью, которую называют земляным маслом. Из-за формы, которая напоминает котелок с зельем, саркосому также прозвали «ведьминым котелком». Весит она около 100 граммов, хотя встречаются и более крупные экземпляры. Для сравнения, шампиньон обычно весит всего граммов 30. Сбор саркосомы шаровидной связан с добычей той самой желеобразной жидкости. Ее до сих пор применяют в народной медицине. При этом микологи пока не пришли к единому мнению о съедобности гриба. Его относят то к несъедобным, то к условно съедобным видам. Иногда саркосому тушат с картошкой в собственном соку. Получается специфическое блюдо под названием саркосомник.
0: Аудио сторис.

Дорожное радио представляет новая песня. Виктория Дайнеко. Нормально.